Да тот у нас играет, ваш я цыган без ему скрыт. Он и лост мит сих оф канфой депотиен. Ту бис кума оне гэс, от мит никс верлост и вэр. Ой, загава, ту хост гор никс цо.